0: Salut à tous, c'est Gims. Quand je passe dans le sud, ma radio, c'est RTS.
1: RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RTS, RT